0: best music.
1: VRT Radio 2.
2: Премьер, на которой реализовали переговоры.